0: camera, go ahead.
1: Roadburn 36, hold my follow-up. Show me 12-2 on the public safety.
2: Sorry, 2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-